0: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ, ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ। ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
1: ᱛᱷᱤᱨᱚᱯᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱜᱳᱞᱢᱟᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱦᱚᱦᱚ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟᱹ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
2: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱦᱤᱞᱤ ᱫᱟᱹᱭ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱟ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱯᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱫᱟ
3: ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱯᱩᱲᱩᱵ ᱨᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱭᱳ ᱞᱟᱹᱭ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱦᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱠᱞᱟᱵᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
4: ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮ ᱵᱟᱹᱵᱩ
5: ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱞᱮ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱚᱴᱪᱩᱲᱟᱹ ᱥᱮᱫ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ
3: ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ
4: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱭᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ
2: ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
4: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱧ ᱢᱟ ᱚᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱳ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ
3: ᱦᱮᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ
2: ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱹᱛᱩ

0: ᱛᱮ ᱪᱟᱛᱚᱢᱟᱛᱮ ᱯᱟᱹᱧᱪᱤᱛᱮ ᱟᱢ ᱠᱩᱥᱤ
1: ᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱥᱮ ᱥᱮᱛᱟ ᱵᱤᱴᱤ
0: ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟᱛᱮ ᱠᱟᱴᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱤᱛᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱚᱱᱮ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱯᱷᱟᱭᱵᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
2: ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱵᱤᱴᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱤᱧ ᱜᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱩᱞᱤᱧᱟ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱷᱩᱸᱫ ᱜᱮ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ

0: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱯᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ
0: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱴᱷᱟᱲᱜᱚᱴᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱨᱤᱞᱟᱹᱢᱟᱞᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱵᱟᱹᱵᱩᱜᱮ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
2: ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱ ᱤᱫᱟᱹᱧ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱯᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱢᱟ ᱟᱢᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ
2: ᱦᱳᱭ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
1: ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱥᱟᱵᱵᱟᱥ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱷᱟᱜᱽᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
4: ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱛᱷᱤᱨᱚᱜ ᱯᱮ ᱥᱟᱜᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮ ᱟᱸᱫᱳᱲᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱫᱚᱨᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱛᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱧᱩᱢᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
5: ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱮᱱᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱡᱟᱶᱟᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱚᱭ
5: ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
6: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱪᱷᱟᱹ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱮᱜᱳ
5: ᱪᱮᱫ ᱜᱳ
3: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱚ ᱟᱞᱟᱝᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
5: ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱜᱳ
3: ᱯᱩᱪᱩᱡ ᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ
2: ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱹᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱴᱟᱭᱟ
6: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱚᱲ ᱛᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱭ ᱦᱩᱫᱤᱥᱮᱫᱟ
2: ᱛᱷᱤᱨ ᱞᱮᱱ ᱯᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱫᱤᱱ ᱠᱟᱞᱚᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱛᱚᱞᱟᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱤᱱᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱤᱫᱟᱹᱧ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩᱣᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱤᱧ ᱧᱮᱞᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱵᱷᱟᱹᱲᱩᱢ ᱵᱷᱟᱭᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ
7: ᱢᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱫᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ
2: ᱛᱷᱤᱨᱚᱜ ᱯᱮ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱜᱳᱞᱢᱟᱞᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
0: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩᱣᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱪᱚᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱢᱳᱲ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ
2: ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
8: ᱦᱳᱭ ᱮᱠᱟᱞ ᱮᱠᱟᱞ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ

0: ᱥᱟᱢᱟᱱᱚᱢ ᱫᱟ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱯᱟᱨᱢᱤᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾
1: ᱵᱟᱦ ᱵᱟᱦ, ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ᱾ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱪᱮᱫᱟ?
0: ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱚᱠᱠᱷᱚᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣᱟ᱾